Цуцун, кижуа се даудзахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

дар диманс, спрашивается да эрце, усмен давгиш деби, картул симгеребзе.

Спрыцун, кижуа задаузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.